0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Вместе нам быть

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как Гэнзи.
1: Баранович FM на 100.0.

0: 7.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Подготовка квалифицированных кадров осуществляется с учетом потребностей белорусской экономики. Ретро-состав «Поезд Победы», полевая кухня, тематические выставки, концерты. Барановичи готовятся к 9 мая. Об этом и другом подробнее. Подготовка квалифицированных кадров под меняющиеся потребности белорусской экономики – это то, на чем базируется вектор развития образования как отрасли. В 2026 году будет 6 новых направлений. Нужны специалисты в сфере кибербезопасности, государственного аудита, промышленности и ряда других. И несмотря на то, что сегодня время цифровизации и мир в этом плане шагнул далеко вперед, инженеры и кадры, которые способны работать руками, остаются самыми востребованными на рынке. А значит, и соответствующий набор будет наиболее высоким. Для обучения по специальности инженер планируется набрать вдвое больше, чем, например, педагогов, медиков или специалистов аграрной сферы. В нынешнем году набор в белорусские вузы составит более 49 тысяч абитуриентов. В Брестской области повсеместно организованы многочисленные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. В праздничной программе чествование ветеранов, круглые столы и уроки памяти, акции и челленджи, творческие конкурсы и викторины, военно-патриотические игры и квесты, выставки и экскурсии по боевым местам. В областном центре тематический автопробег, фестиваль воздушных змеев, майское небо победы, городской квест по страницам победы. Традиционно 9 мая с самого утра горожане и гости шествием проследуют к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Желающие присоединяться к акции «Беларусь помнит». Помнит каждого. На площади церемониалов состоится митинг. Затем присутствующие возложат цветы и венки к вечному огню. Масштабные мероприятия ждут и барановичан. Можно будет отведать солдатской каши, посетить тематические выставки, концерты. Единомышленников объединит автопробег «Маршрут Победы». От Полесского вокзала будет курсировать ретро-состав «Поезд Победы». Кульминацией праздника станет салют. Продолжаем выпуск. Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Беларуси остается важным инструментом защиты прав работников. Только за прошедший год профсоюзы провели порядка 1300 проверок и около 4000 мониторингов по всей стране, в которых выявлено более 20 тысяч нарушений, рассказала советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Татьяна Лазаревич. Наиболее распространенное нарушение законодательства о труде, которое выявляют инспекторы, касаются порядка предоставления трудовых и социальных отпусков, заключения контрактов, привлечения к сверхурочной работе. Каждая ситуация детально изучается, и профсоюзы помогают ее решить в соответствии с законодательством, отметила Татьяна Лазаревич. По сообщению предприятия «Белпочта», пенсии и пособия за 9 мая будут выплачены досрочно. В Брестской области их можно получать уже 7 мая. 9-го, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы началась в Беларуси 4 мая и продлится по 8 мая. Она предусмотрена для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в победу. На реализацию данной программы из республиканского бюджета направят 10 600 000 рублей. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 599 524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звуки.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Александр Лукашенко предложил заложить под Минском сад. Барановичи отпразднуют День Победы на нескольких локациях. Об этом и другом подробнее. Президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском сад, передает Белта. Глава государства обратил внимание на то, что на эти цели можно использовать мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский». Для роста плодовых деревьев в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. Предполагается, что там может быть хороший урожай. Централизованный экзамен и тестирование снова пройдут в совмещенные сроки 26 и 29 мая, что позволит абитуриентам убедиться в идентичности заданий. Об этом рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. Дополнительное тестирование по предмету на выбор состоится 2 и 5 июня, благодаря чему вчерашний школьник сдаст 3 главных экзамена примерно за 10 дней. Что касается россиян, они могут поступать в белорусские вузы на общих основаниях еще с 2019 года. И это не является нововведением. При этом зачисленные граждане России обязуются отработать 2 года на белорусских предприятиях после получения диплома. Министр подчеркнул, что эти места не отнимают квоту у белорусов, а в случае их незаполненности станут дополнительными бюджетными позициями для местных абитуриентов. Контроль за всей вступительной кампанией осуществляет Государственная комиссия, которая в этом году начала работу заранее, еще на этапе региональных университетских олимпиад. Беларусь уже в эту субботу торжественно встретит 81-ю годовщину Великой Победы. В Барановичах 9 мая отпразднут с настоящим размахом сразу на нескольких локациях. Ключевой по традиции станет площадь Ленина. Жителей и гостей города приглашают заглянуть на бульвар Штакерау. С 10 утра там начнет работу выставка продажи изделий ремесленников, после чего настроение поддержит концерт «За чистое небо и мирный май». Параллельно собственную программу представит краеведческий музей. Кроме постоянной экспозиции, сотрудники подготовят фотозоны, живое музыкальное сопровождение, показ тематических картин учащихся детской художественной школы искусств и многое другое. В год белорусской женщины особое представление ждет в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь с 12 до 14 часов пройдет интерактив «Июнь 41-го» до и после «Женское лицо Победы». Не останутся без внимания и памятные уголки города. На улице Пирогова у монумента воинов-интернационалистов развернется полевая кухня «Солдатская каша». А на пешеходной зоне возле Радуги откроются фудкорты. Традиционно в мае проходят спортивно-массовые мероприятия по выполнению нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие могут принять все желающие в возрасте от 6 лет и старше. В каждом городе и районном центре определены организации физической культуры и спорта, ответственные за проведение мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО. Со списком организаций, куда подать заявку и где сдать нормативы, можно ознакомиться на сайте Минспорта. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-2288. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ.

0: Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
0: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете новости в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси на данный момент проживают 574 ветерана Великой Отечественной. Из них 269 – те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в Красной Армии. Также это 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 человека, работавших на объектах ПВО на строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, 5500 граждан нашей страны признаны пострадавшими от последствий войны. 90% – бывшие узники концентрационных лагерей. Есть и такая категория, как члены семей погибших военнослужащих. Тем, кто застал победу в 1945-м, сейчас в среднем 99 лет. Самой возрастной женщине недавно исполнилось 106. А в Барановичах прямыми свидетелями трагических событий того времени являются 9 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Но память об их подвигах не меркнет. Сегодня в Барановичах состоится патриотический автопробег, посвященный 81-й годовщине победы советского народа. Мероприятие объединит представителей общественных организаций, педагогических работников и учащихся учреждений образования. Старт от Вечного огня в 10 часов. Дальнейший маршрут проляжет через знаковые места на территории нашего города, бережно хранящие память о тех, кто защитил свободу и мир. В завершении все активисты встретятся у монумента в честь воинов-автомобилистов Великой Отечественной, расположенной в микрорайоне Восточный, где пройдет возложение цветов и концерт. Новый фирменный стиль Славянского базара презентовали в Витебске. Впервые дизайнерскую концепцию определили путем народного голосования. На логотипе рядом с Васильком появилась ладья. К слову, она уже присутствовала на афише в 1992 году. Хрустальный символ стал воплощением всех граней творчества. В данный момент идет активная подготовка к мероприятию. Программа содержит самые ожидаемые и уже ранее анонсированные проекты, отметил директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий. Напомним, юбилейный 35-й международный форум пройдет с 16 по 19 июля. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группы профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения 2 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5, телефон 64-08-69. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
4: Баранович FM. Радио нашего города.
5: I found my old phone today.

0: Баранович ФМ. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Реклама.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
8: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Правительством исключена государственная поддержка при закупке импортных семян. В Барановичах сегодня проходит крестный ход, приуроченный к Дню памяти великомученика Георгия Победоносца и Дню Великой Победы. Об этом и другом подробнее. Правительством исключена государственная поддержка при закупке импортных семян для сельскохозяйственных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Исключение для видов, которых на территории республики по объективным причинам недостаточно. Это семена люцерны, кукурузы, ряда овощных культур. В таких случаях предоставляются льготные кредиты и прямые бюджетные выплаты. В 2026 году на эти цели предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме 26 миллионов 900 тысяч рублей. Министр образования Беларуси Андрей Иванец раскрыл детали вступительной кампании, которая предоставит абитуриентам новые возможности в 2026 году. Основной упор будет сделан не на открытие новых специальностей, а на профилизацию уже существующих направлений для точечного запроса экономики. Андрей Иванец рассказал, что вводится 6 новых профилизаций, среди которых особое место займет востребованное направление кибербезопасности. Вузы объявят набор на государственный аудит и инжиниринг структурированных пленочных материалов, важный для белорусской промышленности. Глава ведомства заверил, что задания централизованных экзаменов и тестирования полностью соответствуют базовому уровню школьной программы. Продолжаем выпуск. В Барановичах сегодня проходит крестный ход, приуроченный к Дню памяти великомученика Георгия Победоносца и Дню Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Это мероприятие объединяет церковную традицию почитания святого покровителя воинства и важный государственный праздник. Шествие началось от храма святых Жун Мироносец. Его участники проследовали к памятнику воинам-освободителям для совершения заупокойной литии по погибшим. Затем процессия проследовала к храму святого великомученика Георгия Победоносца, где состоялась торжественная божественная литургия. К другим новостям. В Барановичском районе проведен первый этап республиканской военно-патриотической игры «Орленок-2026». Участники соревновались в прикладных дисциплинах, включая строевую подготовку, стрельбу и физические упражнения. Победителем стала команда «Рысь» Жемчужинской средней школы. Серебро у отряда «Коршун» Городищенской средней школы имени Скипора. Бронзу завоевали ребята из дружины «Пламя» Русиновской средней школы. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11:09. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем! Ну что ж, привет-привет всем, кто сейчас в пути, или кто только-только открыл глаза, или тем, кто уже с 8 утра на работе и успел переделать 20 дел, а то и больше. На календаре 6 мая, по документам все еще весна, но на улице самое настоящее почти июльское лето. Солнце заливает все улицы, балконы, отражения в витринах. Посмотрите вокруг, люди ходят в майках, в легких платьях, в шортах, в сандалиях на босую ногу. А мы сбросили не только пуховики, мы сбросили тяжесть. Плечи расправились, шаг стал пружинистым, и даже те, кто обычно хмурится по утрам, сегодня улыбаются. Знаете, есть теория, что хорошая погода – это когда не надо проверять приложение с погодой каждые 5 минут. И сегодня тот самый случай, можно смело выходить в том, в чем хочется. И, конечно, нельзя упустить такой день. В обед никаких салатов в столовой, только парк, скамейка, можно взять контейнер с обедом с собой или просто выпить стакан лимонада. Ну а после работы прогулка без цели, вот просто так. Идти и впитывать это тепло, потому что оно как витамин, хотя почему как, витамин D уже на подходе. Давайте договоримся, сегодня мы официально объявляем лето открытым, и неважно, что на календаре еще шепчет про май, мы видим солнце и чувствуем тепло, а значит, лето уже практически наступило. И пусть у кого-то сейчас отчет, у кого-то подготовка к экзаменам, у кого-то просто среда, это все подождет. Вы только посмотрите в окно и улыбнитесь. Баранович FM желает вам самого солнечного дня. Давайте сегодня просто будем счастливыми. Лето ворвалось в нашу жизнь, и это просто прекрасно. Ну а пока включаем музыку.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Баранович.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. 6 мая, среда, середина рабочей недели и самое время выдохнуть, но паук 19-го лунного дня не дает расслабиться. Это один из самых непростых дней лунного цикла. День иллюзий, проверок и скрытых ловушек. Звучит мрачно, но на самом деле не совсем. Козерог, земной знак дисциплины и здравого смысла, он держит ситуацию под контролем. А вот тройка, число дня, а также число творчества и самовыражения, напоминает, даже в сложный день можно найти красоту. Что же нам подскажет лунный календарь, энергия и характер дня, на что обратить внимание? Паук, тот самый паук 19-го лунного дня, не тот паук, который сидит в углу ванной, хотя и тот заслуживает уважения, конечно. Это символ ловушек, иллюзий и невидимых нитей, которые тянутся из прошлого. День считается одним из самых непростых в цикле не потому, что случится что-то плохое, а потому, что все скрытое может выйти наружу. Козерог помогает, земной знак не верит иллюзиям и предпочитает факты эмоциям. Среда – день Меркурия, интеллект, общение, обмен информацией. Тройка добавляет творческую энергию, но сегодня лучше направить ее внутрь, а не наружу. Козерог весь день без переходов, стабильность, которая в день паука ценится на вес золота. Используйте эту земную устойчивость как якорь, пусть мысли бегут, а ноги стоят твердо. Вот так-то. 19-й лунный день – не день для новых начинаний, подписания договоров, крупных покупок, выяснения отношений. Все, что кажется слишком хорошим, перепроверьте, и даже не один раз. Не давайте и не берите в долг. Если можно отложить важное решение на завтра, обязательно отложите. Что касается работы, среда, рабочий экватор, но паук советует не рваться вперед. Доделывайте текущее, проверяйте результаты, не начинайте нового. Козерог помогает с той самой рутиной, бумаги, отчеты, систематизация. Все, что требует внимания к деталям, сегодня удается лучше обычного. Ну а тройка подсказывает, если задача кажется неподъемной, можно разбить ее на три части. Первую часть сделайте сегодня, а остальные оставьте на завтра и послезавтра. Что же касается любви, паук в отношениях, день, когда старые обиды могут всплыть. Не потому, что кто-то злой, а потому, что 19-й лунный день вытаскивает спрятанное. Если партнер вдруг вспомнит давнюю ссору, не отмахивайтесь и не защищайтесь. Выслушайте спокойно, мягкость сейчас сильнее любого аргумента. Ну и мудрость дня, счастье твоей жизни зависит от качества твоих мыслей. Ну действительно, хорошая фраза. Паук этого дня проверяет именно качество мыслей. Если голова полна тревоги, день будет тревожным. Если полна ясности, паук пройдет мимо. Поэтому, друзья, давайте начнем со своих мыслей. Будем позитивными, воодушевленными, радостными. Ну и тогда, возможно, все невзгоды пройдут стороной. Именно в таком настроении продолжаем дальше. Джесси Джи на трек-листе. Поехали!

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Правительство внесло изменения в регулирование регистрации и обращения лекарств. В Барановичах стартовал республиканский проект «Пламя Победы». Об этом и другом подробнее. Правительство урегулировало ряд вопросов, связанных с регистрацией и обращением лекарств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Цель нововведения, чтобы нужные препараты появлялись в стране и не пропадали из аптек. Так, если на рынке возникла нехватка какого-то стратегически важного фармацевтического продукта, Минздрав теперь может разрешить его к продаже по ускоренной схеме сразу на год. Кроме того, скорректирован порядок выдачи сертификата качества. Чтобы получить его, необходимо провести оценку всех данных из регистрационного досье. Иными словами, процедура станет более строгой. В мемориальном комплексе урочище Гай в Барановичах накануне прошел митинг «Реквием», приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы. В акции приняли участие руководство Белорусской партии «Беларусь», свыше 200 представителей секретариата Минского и Барановичского городских отделений, чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш, а также активисты молодежного движения «Искра». Присутствующие возложили цветы к центральному монументу и зажгли лампадки в память о 3000 человек, расстрелянных здесь в 1942-м. В первые годы войны в нашем городе от рук оккупантов гибло не только местное население. В Барановичи свозили узников из разных стран. Свидетели упоминали граждан Польши, Австрии, но больше всего здесь оказалось заключенных из бывшей тогда Чехословакии. На месте массовой казни людей 24 июня 1972 был открыт мемориальный комплекс «Урочище Гай». На стене размещена доска из черного мрамора с надписями на русском и чешском языках «Светлой памяти чехословацких братьев». В рамках мероприятия ключевым моментом стала презентация нового патриотического проекта «Пламя Победы», который охватит все регионы страны. Молодые партийцы в военной форме поздравят жителей с праздником, вручат открытки с QR-кодом на интерактивную карту «Маршрут Патриота» с историческими объектами. Продолжаем выпуск. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, где и как выгуливать собак в Беларуси по правилам, чтобы не получить штраф. В ведомстве подчеркнули, что закон об ответственном обращении с животными дает право выгуливать их на территориях, где это не запрещает законодательство. При этом выгуливать собак строго запрещено на придомовых зонах в местах, где установлены таблички. В частности, к таким общественным местам относятся магазины, кафе и рестораны, кроме заведений, куда официально можно приходить с животными. Школы и детские сады, общественные здания, парки и скверы, стадионы, рынки, фермы, другие объекты. При этом местные исполнительные и распорядительные органы определяют число площадок для выгула собак по количеству зарегистрированных животных. Кроме того, в Беларуси разрешено выгуливать питомцев на пустырях и в лесопарках, соблюдая установленные правила. Напомним, налог на собак будет начисляться всем владельцам, независимо от факта регистрации животного с 1 июля 2026. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Баранович FM.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. В эфире Баранович FM. 6 мая на календаре. И давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп. Что в сегодняшнем дне нам скажут звезды? Овны. Ваше природное упорство сегодня высоко оценят окружающие, особенно в карьере. Вы можете случайно потратить больше, чем планировали, потому что, ну это же такая мелочь, да, вот это такое оправдание у вас будет. Ну а вечером избегайте резких движений и поспешных решений. Вот так-то. Хорошо, тельцы. День полон соблазнов, кажется, будто все вокруг напоминает о том, что вы решили избегать. Разберите накопившиеся бумаги, закройте старые долги, возможно, также неожиданная, но выгодная трата. А совет для вас – держите руку на пульсе событий. Расслабившись, рискуете стать жертвой мошенников или съесть лишнюю булочку. Лучше уж, знаете, съесть лишнюю булочку, чем стать жертвой мошенников. Ну а вообще не расслабляйтесь, тельцы, держите руку на пульсе. Близнецы. Ваша главная задача – не распыляться на много дел сразу, иначе ваш мозг может зависнуть, как старый ноутбук. Ну а совет для вас – отложите рабочие заботы и уделите время семье. Только вы способны наладить обстановку и вернуть гармонию. И не путайте чувство юмора с безжалостной сатирой. Вот, ну да, это как бы близко близнецам, да, вот та самая безжалостная сатира. Но тем не менее, все же давайте помягче сегодня. Раки. Вас переполняют энтузиазм и креативные идеи. Сейчас самое время для смелых шагов и воплощения давних желаний. Сегодня легко что-то упустить из виду, причем даже самые привычные мелочи. Больше слушайте, чем говорите, так вы узнаете много полезного. Ну а после обеда появится шанс наладить отношения с тем, с кем давно было охлаждение. Вот так-то звезды сегодня вам благоволят. Львы. Ваше природное обаяние может сыграть злую шутку. Не пытайтесь использовать людей в своих целях. Вряд ли день обойдется без споров, но они могут оказаться полезными и помогут найти лучшее решение. Некие надоедливые люди будут проверять львиные нервы на прочность, поэтому держите хвост пистолетом. Ну а как главный совет для вас, вечером позвоните тому, кто давно ждет от вас весточки. Это сделает ваш день теплее. Не ждите от окружающих слишком многого, а творите сами. Львы, дерзайте. Девы. Ваше внимание к деталям сегодня особенно ценно. Вы заметите ошибку, которую другие пропустили. После обеда удачное время для покупки техники или гаджетов. Они прослужат долго. Поэтому, если кто-то запланировал, из дев сегодня самое время. Будьте внимательны к деталям, и мир признает ваше величие. Вот так-то, да? Ну и совет, не ищите недостатки там, где их нет. Ну действительно, зачем копать слишком глубоко? Весы. Переходим к вам. Сегодняшний день, абсолютно ваш день, пора побеждать, и любой другой результат вряд ли принесет вам радость. Общайтесь, общайтесь и еще раз общайтесь. Вы сейчас красноречивы, как никогда. Не пытайтесь долго откладывать разговор, потому что не хочется портить отношения. Ну, это да, вот такая есть мысль. А вот сегодня мягкий, но честный диалог сэкономит вам нервы в будущем. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью. Перекос будет болезненным. Перекос, он у всех болезненный, поэтому, да, держите баланс, весы. Скорпионы, вы полны решимости справиться с самыми сложными задачами. Интуиция и проницательность помогут вам добиться успеха. Если вы чувствуете необходимость укрепить свой авторитет, сделайте это именно сегодня. Вечером разберите старые вещи, это занятие принесет облегчение. Но действительно, когда что-то вот, какой-то хлам выбрасываешь из квартиры, из дома, оно легче становится и на душе. Поэтому, как такой вот момент можно использовать. Стрельцы. Сегодня отличный день для обучения и новых знаний. Избегайте крупных финансовых операций до вечера. Это не лучший день для позиции «да ладно, прокатит». Ближе к ночи в голову придет гениальная идея. Обязательно запишите ее хоть на салфетке, хоть где угодно. Даже короткая дорога может принести сегодня полезное знакомство, так что не сидите на месте. Подбирайте слова тщательно, чтобы в порыве энтузиазма не обидеть кого-то из близких. Сегодня разговоры станут мощным инструментом. Вот так-то у стрельцов сегодня. Козероги, не перегружайте себя. Утром возьмите ежедневник и распланируйте день. В разговорах с близкими старайтесь говорить мягче, даже если хочется прочитать лекцию. Ну и как совет на день, появится возможность показать результат, над которым вы долго работали. Реакция окружающих окажется даже лучше, чем вы ожидали. Поэтому сохраняйте оптимизм. Водолеи.
Сегодняшний день станет для вас настоящим благословением, все начнет становиться на свои места. Мысль, пришедшая случайно, позже может стать очень полезной. Не отмахивайтесь от странных идей, даже если вам показалось, что говорил инопланетянин. Не бойтесь говорить «нет», особенно если вам предлагают поработать в выходной. Ну да, впереди большие такие, не то чтобы большие, стандартные майские выходные, но тем не менее праздничные. Поэтому, если есть вариант не работать у водолеев, да, время сказать сегодня «нет». Ну и рыбы. Чувствительность повышена до предела. Избегайте негативных людей и просмотра новостей перед сном. После обеда вас ждет приятный сюрприз. Возможно, вы найдете в старой куртке 50 рублей или внезапно захотите нарисовать шедевр. Ну а если совет вам дать от звезд, то он будет коротким. Если рядом начнется напряжение или конфликт, лучше не втягивайтесь. Хорошая позиция, действительно, когда конфликт вас не касается, лучше в него даже и не ввязываться. Ну вот такие у нас сегодня предсказания на этот день, такие советы. А тем временем мы приближаемся к полудню. Это значит, что встретимся с вами уже в начале следующего часа и поговорим о праздниках и знаковых событиях этого дня. 6 мая 2026 года. Среда, день, когда можно смело забыть про диету, не делать домашку и отпраздновать победу добра над злом. А еще именно 6 мая родился человек, объяснивший нам, почему мы боимся пауков и забываем имена. Тот самый Зигмунд Фрейд. Совпадение ли это? Он бы сказал, конечно, что нет. Но о всех праздниках и знаковых событиях поговорим с вами уже в начале следующего часа. А пока, ох, на трек-листе тот самый разрывающий душу «Don't Speak».

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Stoinel.fm. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 12:10 на студийных, 6 мая на календаре, и мы продолжаем. Давайте прямо сейчас познакомимся с праздниками этого дня и знаковыми датами. Ну вот, например, 6 мая отмечается Международный день против диеты. Да, девочки, сегодня мы против диеты. Праздник основала британская феминистка Мэри Эванс Янг в 1992 году после собственной борьбы с анорексией. Символ дня – голубая лента. Цель – не призыв к обжорству, а напоминание о том, что навязчивое стремление к идеальному телу часто вредит здоровью больше, чем лишний кусок пирога. Расстройство пищевого поведения ежегодно уносят тысячи жизней, а индустрия диет зарабатывает миллиарды на комплексах. Сегодня отличный повод съесть любимое блюдо без чувства вины и напомнить себе – тело не враг, а союзник. Кстати, о мифах и реальности, и правде о диетах мы с вами сегодня еще поговорим, но это будет чуть позже. А пока продолжаем знакомиться с праздниками. Например, сегодня, также в первую среду мая, в 2026 году, это сегодня, 6 мая, проходит день, когда дети по всему миру одновременно выполняют физические упражнения. И называется этот «День совместной детской тренировки». Инициативу запустили еще в 1989 году в США, и с тех пор к ней присоединились школы более чем в 50 странах. Идея, в принципе, проста – показать детям, что спорт – это весело, а двигаться вместе с миллионами сверстников вдвойне. Поэтому сегодня, ну, обязательно какую-нибудь активность включите в свою жизнь и в жизнь своих детей. Также, ох, у детей сегодня еще один праздник есть, и очень даже прекрасный. В детском, в школьном возрасте я была бы очень рада этому празднику, потому что он называется «День без домашних заданий». 6 мая этот праздник адресован школьникам всего мира, потому что исследования показывают, что избыточные домашние задания вызывают стресс, снижают мотивацию и отнимают время на физическую активность, общение с семьей и сон. Специалисты из университета Дьюка рекомендуют правило 10 минут. Не более 10 минут домашки в день на каждый класс обучения. Ну, знаете, вот это, конечно, все очень хорошо, но как-то теория расходится с практикой. Поэтому, ну, если даже сегодня можно дать себе небольшое послабление, то уже завтра нужно в полную меру насладиться выполнением всех домашних работ. Ну, и еще один праздник, он называется «День напитков». Да. Праздник посвящен всем напиткам без исключения. От стакана чистой воды до авторского смузи. От чашки крепкого кофе до бокала лимонада. Сегодня отличный повод попробовать что-то новое. Ну, например, матча-латте или камбучу, или свежевыжатый сок из каких-нибудь необычных фруктов. Главное, не забывайте про воду. 8 стаканов в день еще никому не навредили. Ну, а я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер номер 8033-617-9946. Если в вашей жизни 6 мая тоже праздничный день, обязательно поделитесь им с нами. Пишите, поздравляйте друзей с праздниками, передавайте приветы, ну и просто делитесь своими радостными событиями этого дня. Я с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир классной музыкой на трек-листе Бьонси и Flower Boy. Да.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

Остаемся на одной волне с Барановичем ФМ и, конечно же, в классном настроении. О праздниках этого дня мы с вами уже поговорили, о том, что сегодня отбрасываем в сторону все диеты, возможно, детям разрешаем чуть легче отнестись к домашнему заданию и занимаемся спортом, ну и пробуем вкусные любимые напитки. Ну а что скажет народный календарь о сегодняшнем дне? Давайте узнаем прямо сейчас. Итак, 6 мая в народном календаре Егорьев день, или Егорий Вешний, или же Юрьев день. Праздник назван в честь святого Георгия Победоносца. В этот день считался одним из самых главных весенних праздников у славян. Именно на Юрья проводили первый выгон скота на пастбище. Это был целый обряд с иконами, свечами и заговорами. Хозяин трижды обходил стадо с зажженной свечой и образом святого Георгия. Пастухов чествовали, кормили и одаривали подарками. Считалось, что в этот день Юрий отмыкает землю и выпускает росу, поэтому купание в Юрьевой росе на рассвете дарило здоровье на весь год. Также сегодня отмечается древнеславянский праздник «Дождь Бога», бога плодородия, солнечного света и живительной силы. Его имя означает «дающий благо». По преданиям, именно в этот день весеннее солнце Ярила уступает власть летнему солнцу «Дождь Богу». Ну и действительно, сегодня достаточно тепло, поэтому поворачиваемся на лето. В этот день жгли обрядовые костры, просили дождь бога о хорошем урожае и охране скота. Наши предки верили, что дождь бог покровительствует свадьбам, кстати, и встречает жениха на рассвете в день бракосочетания. Праздник тесно переплетается с Юрьевым днем, оба связаны с первым выгоном скота и пробуждением земли. Но есть ли какие-то народные приметы? Конечно, есть. Теплый день на Юрия, лето не за горами. Ох, как хочется, да. Хочется, чтобы уже это тепло было всегда с нами. Теплая ночь, к хорошему урожаю хлеба. Береза к Юрию распустилась, сей овес. Также запрещалось в этот день работать с шерстью, чтобы волк овец не таскал. Вот такие приметы, вот такие праздники, народные праздники этого дня. Ну, а о самом актуальном из жизни нашей страны, современной нашей страны, в частности, Барановичского региона, ровно в 12:30 познакомит нас служба информации нашего радио, поэтому никуда не переключайтесь, ровно в середине часа выпуск новостей. Ну, а после новостей вернемся в эфир и поговорим о мифах и конкретных фактах, которые связаны с лишним весом и диетами. Важная тема, поэтому не пропустите, не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
1: Баранович ФМ новости.
2: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Троллейбусы, авиарейс и зубры. Белорусская делегация посетила Башкортостан. Соблюдение ПДД – залог безопасности. В Барановичском регионе пройдет декада по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Об этом и другом подробнее. Делегация во главе с послом Беларуси в России Юрием Сильверстовым посетила Башкортостан. На переговорах с главой республики Радием Хабировым Юрий Сильверстов обсудил ход реализации совместных проектов, возможности углубления промкооперации, увеличение поставок сельскохозяйственной и коммунальной техники. Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия на культурно-гуманитарном треке, условились активизировать обменные мероприятия в туристической сфере. Договорились о возобновлении прямого авиарейса «Белавия» между Минском и Уфой. Также высоко оценили рост популяции зубров в Башкирском Мурадымовском ущелье. На днях из Беловежской пущи приехала очередная партия краснокнижных животных, добавили в посольстве. В Бресте проходит выездное заседание рабочей группы по организации второго форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Масштабный форум «Город над Богом» примет 21-22 июня. Место выбрано не случайно. Подвиг защитников Брестской крепости – символ мужества и героизма людей, которые приняли на себя первый удар нацистских полчищ. Как отметил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов, приблизительная программа уже сверстана. Уточняются детали. Работа с молодежью, функционирование тематических секций – отдельные оргвопросы. Напомним, первый форум прошел в апреле 2025 в Волгограде. В нем приняли участие 450 человек из 20 стран – парламентарии, ученые, общественные деятели и международные эксперты. Продолжаем выпуск. С 7 по 17 мая в Барановичском регионе пройдет декада по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, соблюдение ПДД – залог безопасности. В ходе мероприятий приоритетное внимание уделят велосипедистам и водителям средств персональной мобильности, уязвимым участникам дорожного движения, несовершеннолетним. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко напомнил, за нарушение правил пешеходам или лицом, управляющим велосипедом, СПМ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. В нетрезвом состоянии от 3 до 5 базовых. В случае создания аварийной обстановки до 8 базовых величин. Правильное понимание и использование элементов инфраструктуры, взаимное уважение является залогом снижения аварийности, подчеркнул Игорь Гордейко. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома предупреждает о том, что зафиксированы факты звонков от мошенников, которые через мессенджеры, Вайбер или Телеграм приглашают за перерасчетом пенсии. Реальные сотрудники не делают этого. Если поступил звонок подобного рода, следует прекратить разговор. Важно предупредить о действиях злоумышленников, родственников и знакомых. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Сегодня, 6 мая, отмечается Международный день против диеты. Именно поэтому прямо сейчас поговорим с вами о мифах и фактах, связанных с лишним весом и диетами. Ну, на самом деле, причины набора веса могут быть достаточно различными. Это могут быть и заболевания щитовидной железы, и нарушения обмена веществ. Но чаще всего основная причина набора веса все же это дисбаланс между поступлением энергии, то есть съедаемая нами пища, и расходом той самой энергии. Для поддержания веса нужен баланс. Сколько энергии поступило, столько и сожглось. Если мы съели больше, а потратили калорий столько же, сколько обычно, или меньше, это ведет к лишнему весу. Если мы потратили и вот сожгли все съеденные калории, это нормальный вес. Достаточно ли соблюдать диету, чтобы избавиться от лишних килограммов? Это самый частый вопрос. Но давайте разберемся с мифами. Ну, для начала. Есть такой миф, чтобы уменьшить объем талии, придется каждый день заниматься в спортзале. На самом деле, уменьшить количество жира на животе можно гораздо проще. Исследования ученых показывают, что всего 2,5 часа активных прогулок в неделю, не в день, 2,5 часа кто-то, наверное, уже услышал и думает, где же мне найти в день эти 2,5 часа? Нет, 2,5 часа в неделю позволят потерять за месяц около 2,5 сантиметров объема талии. Кроме того, выяснилось, что прогулки от 30 минут до часа 3 раза в неделю сокращают размер жировых клеток в районе живота на 20%. Вот так-то, поэтому, друзья, гуляем, ходим и сжигаем все на талии. Дальше, еще один миф. Чтобы похудеть, нужно качать пресс. Это действительно миф, а вот факт такой. Если человек продолжает потреблять больше калорий, чем тратит, то сохранит лишний вес, а подтянутые мышцы так и останутся под слоем жира. Это вовсе не значит, что физические упражнения не нужны. Важно сочетать их с разумным питанием, чтобы не только снижать вес, но и укреплять мышцы. Переходим к следующему мифу. Для того, чтобы похудеть, не надо есть после 18 часов. Все мы наверняка слышали это, после 18:00 не ем. Но факт остается фактом. Ночью наш организм продолжает работать и сжигает калории. Но уже, конечно, медленнее, чем когда мы бодрствуем. Поэтому проблема заключается не в вопросе, можно или нельзя принимать пищу после 18:00, а в том, что именно надо есть и в каком количестве в вечернее время. Об этом стоит задуматься. Еще один миф. Люди с непереносимостью лактозы должны избегать молочных продуктов. Это, наверное, не совсем про вес, а больше про здоровье. И наверняка все мы слышали, у меня непереносимость лактозы, я не покупаю молоко. Но факт в чем? Непереносимость лактозы часто путают с аллергией на молоко. Непереносимость лактозы не является аллергической реакцией на молочные продукты. Скорее, это неспособность усваивать молочный сахар. Для таких людей хорошей альтернативой является не содержащее лактозу молоко и йогурт, а также сыры с низким содержанием лактозы. Хорошо, с этим разобрались. Есть ли еще какие-то мифы интересные? Есть. Есть еще один миф. Самые полезные продукты – это продукты с маркировками «Light» или 0% жирности. На самом деле это рекламный трюк. Если полностью лишить организм жиров, можно нанести серьезный урон своему здоровью. Даже головной мозг наполовину состоит из жира, знали ли вы об этом? Так что не надо делать липиды своим главными врагами. Обезжиренные продукты не дают чувства насыщения, и выйдя из-за стола, человек вновь съест что-то нулевой процентной жирности, а в результате вес прибавляется. Ну что, еще несколько мифов и поедем дальше. Мюсли. Все мы знаем, мюсли – идеальный продукт для похудения. И это на самом деле миф. Мюсли содержит довольно много углеводов, да еще и в быстро усваиваемой форме. Вот и ответ. А еще ими легко объесться, они не дают ощущения сытости. И вот еще один миф. Для эффективности диеты вы должны голодать. Это действительно миф, друзья, запомните. Голодать не нужно ни в коем случае. Пропускать приемы пищи – самый простой способ навредить себе. Голодание опасно, так как отсутствие пищи может стать причиной усталости и головокружений. Как только вы сильно проголодались, весь здравый смысл теряется, и в таком состоянии можете легко съесть высококалорийную или жирную пищу. Так что чем дольше вы не едите, тем больше вероятность переедания. Вот такие мифы, друзья, поэтому сегодня
наверняка стоит задуматься о разумном потреблении. Не о каких-то жестких диетах, не о голодании, а о разумном потреблении, когда мы сколько съедаем, столько и тратим энергии для того, чтобы не поправляться. Ну а пока двигаемся вперед, включаем музыку и, возможно, даже сейчас уже начинаем пританцовывать, чтобы сжигать лишние калории.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! Баранович FM в эфире на часах 13.10, 6 мая на календаре. Погода отличная, и это ли не повод быть счастливыми? Вот прямо здесь и сейчас. Но знаете, есть вот сразу же вопрос. Как перестать ждать вот того самого глобального счастья и начинать радоваться жизни в моменте? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Зацикливаться на ожидании счастливых моментов в будущем – это значит саботировать радость, которая доступна нам здесь и сейчас. Это вот прям устойчивое понятие, да? Вот нам саботируем мы эту радость. Так почему же счастье и радость – это две разные вещи? Мы часто воспринимаем слова «счастье» и «радость» как взаимозаменяемые. Но в действительности они обозначают совершенно разные вещи. Вот счастье – это то, как мы оцениваем свою жизнь с течением времени. Оно подобно тому, как психологи называют субъективным благополучием и включают в себя самые разные факторы – здоровье, работу, ощущение целей, смысла жизни, социальные связи. А вот радость – это то, что мы ощущаем в моменте. Это сильный, мгновенный всплеск позитивных эмоций. Мы всегда можем определить, что испытываем радость, потому что чувствуем ее не только разумом, но и телом. Мы смеемся, улыбаемся, наша спина выпрямляется, на душе становится тепло и светло. Радость заставляет нас чувствовать себя энергичными, воодушевленными и живыми. Ну а поскольку счастье довольно сложное и комплексное чувство, мы далеко не всегда понимаем, что способно сделать нас счастливыми. Многие привыкли ассоциировать счастье с важными жизненными этапами. Ну, например, обретением любви, карьерным взлетом, покупкой жилья, рождением ребенка. Мы говорим себе, что все это поможет наконец-то добавить последний кусочек в пазл нашей жизни и подарит нам тот самый, знаете, счастливый конец, как вот в сказках о нем говорят. Но в реальности мы редко способны предсказать, что действительно сделает нас счастливыми. Исследование, во время которого изучали уровень счастья победителей лотереи, показало, что через год их показатели мало отличались от показателей других людей. Конечно, грандиозные события заставляют нас чувствовать себя лучше, счастливее в моменте, может, радость испытывать. Но со временем мы начинаем искать новую цель и снова возвращаемся к мысли «Я буду счастлив, вот когда произойдет что-то», да? Еще одна важная деталь заключается в том, что мы не способны контролировать, как и когда в нашей жизни произойдут вот те самые значимые события, которые мы сами себе ставим, да, на горизонте. Поэтому, когда мы зацикливаемся на них, мы саботируем радость, которую можем получить вот прямо сейчас. Излишнее внимание к событиям, которые могут произойти, а могут и не произойти, лишает нас возможности создавать радость в настоящем. Каждый раз, когда мы говорим себе «я буду счастлив вот тогда-то», да, мы на самом деле имеем в виду, что «я не могу быть счастлив сейчас». Стоит об этом задуматься. Поэтому, друзья, привычка говорить «я буду счастлив, когда вот что-то там произойдет» заставляет нас жить в ожидании, что все сложится само собой, а не строить свою судьбу или жизнь самостоятельно. А еще это заставляет нас быть пассивными, как будто наша жизнь – это всего лишь шоу, а мы зрители, которые с нетерпением ждут, что же интересного придумают сценаристы в следующей серии. А на самом деле мы сами те самые сценаристы, мы сами создаем свою жизнь, и значит, нам нужно быть активными. Пора заканчивать с мечтами и поисками недостающие детали пазла и начинать жить и наслаждаться жизнью. Ну, а, друзья, что такое синдром отложенного счастья? Немножечко мы этой темы уже коснулись, но вернемся к ней чуточку позже. А пока давайте почувствуем радость в моменте от хорошей музыки.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Баранович ФМ».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Ну что, друзья, как давно вы чувствовали то самое ощущение счастья внутри себя? Возможно, это было сегодня или вчера, или уже очень-очень давно. Но тогда появляется вопрос, почему же это счастье заблудилось где-то и до сих пор вас не нашло? А потому что существует вот такое понятие, как синдром отложенного счастья. Что же это такое? Состояние, в котором человек ограничивает себя в желаниях и потребностях сегодня, чтобы создать условия для комфортного и беззаботного будущего. Понятно, вроде бы все достаточно логично звучит. Но чтобы приблизить этот период, человек думает, можно временно потерпеть трудности и даже пойти на жертвы. Допустим, мы проводим меньше времени с любимыми людьми, чтобы больше работать и получить повышение. Или у нас не хватает времени на хобби, потому что мы набираем новые проекты, чтобы продвинуться вперед. Или же мы не обустраиваем съемную квартиру, потому что копим деньги на первый взнос по ипотеке и в итоге живем вот в такой скучной коробке. Или же, например, мы откладываем путешествие, пока не найдем подходящего спутника. А потом, листая социальные сети, думаем, что все вокруг живут полной жизнью, пока мы сидим где-то в сторонке. Вот все это и есть тот самый синдром отложенного счастья. Человеку кажется, что он заключает с миром честную сделку. Да, сейчас он лишает себя удовольствий и до минимума сокращает потребности, но рассчитывает получить за это награду, которая позволит ему избавиться от многих проблем в будущем. А в вашем воображении это может выглядеть так. К примеру, да? Сегодня вы учитесь с утра до позднего вечера, при этом забывайте об отдыхе или уделяете мало времени любимому человеку. Это неприятно, но вы уверены, потом диплом престижного университета поможет найти высокооплачиваемую работу, которую позволит жить с комфортом. Тогда и с партнером можно будет не только встречаться чаще, но и даже создать семью. Но есть вот здесь подводный камешек, да? Но все может пойти не по вашему плану. Есть и такая вероятность. Возможно, партнеру уже сейчас не хватает вашего внимания, и он может думать, что для вас это он не настолько важен, да, как важна ваша учеба или будущая карьера, и что ему нет места в вашей жизни. Дальше возможны ссоры, и если вы не найдете компромисса, вероятен даже разрыв. В итоге вы можете обнаружить, что даже долгожданный диплом не принес того удовлетворения или не осуществил те самые планы ваши счастливые, на которые вы рассчитывали. Вот серьезная опасность синдрома отложенного счастья. Гарантии, что ваш сценарий, который появился у вас в голове, реализуется в точности и так, как он задуман, нет и быть не может. То есть вы можете пожертвовать возможностью каждый день ощущать себя счастливыми ради, не только отдаленного, но и даже иллюзорного результата. Хотя достаточно часто мы именно так и поступаем, ставим какие-то цели и стремимся к ним, возможно, даже в моменте лишая себя каких-то удовольствий. И иногда это нам и пригождается, да? Поэтому есть резонный вопрос, как отличить синдром отложенного счастья от разумного движения к цели. А вот об этом мы с вами поговорим чуточку позже. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Сочи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Правительство урегулировало ряд вопросов, связанных с регистрацией и обращением лекарств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Цель нововведения, чтобы нужные препараты появлялись в стране и не пропадали из аптек. Так, если на рынке возникла нехватка какого-то стратегически важного фармацевтического продукта, Минздрав теперь может разрешить его к продаже по ускоренной схеме сразу на год. Кроме того, скорректирован порядок выдачи сертификата качества. Чтобы получить его, необходимо провести оценку всех данных из регистрационного досье. Иными словами, процедура станет более строгой. В Беларуси на данный момент проживают 574 ветерана Великой Отечественной. Из них 269 – те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в Красной Армии. Также это 146 тружеников тыла, 156 блокадников Ленинграда и 3 человека, работавших на объектах ПВО на строительстве оборонительных сооружений. Кроме того, 5,5 тысяч граждан нашей страны признаны пострадавшими от последствий войны. 90% – бывшие узники концентрационных лагерей. Есть и такая категория, как члены семей погибших военнослужащих. Тем, кто застал победу в 1945-м, сейчас в среднем 99 лет. Самой возрастной женщине недавно исполнилось 106. А в Барановичах прямыми свидетелями трагических событий того времени являются 9 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Но память об их подвигах не меркнет. Продолжаем выпуск. По сообщению предприятия «Белпочта», пенсии и пособия за 9 мая будут выплачены досрочно. В Брестской области их можно получать уже 7 мая. 9-го, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы началась в Беларуси 4 мая и продлится по 8. Она предусмотрена для нескольких категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны, а также внесших вклад в победу. На реализацию данной программы из республиканского бюджета направлено 10 600 000 рублей. К другим новостям. В Барановичском районе проведен первый этап республиканской военно-патриотической игры «Орленок-2026». Участники соревновались в прикладных дисциплинах, включая строевую подготовку, стрельбу и физические упражнения. Победителем стала команда «Рысь» Жемчужинской средней школы. Серебро у отряда «Коршун» Городищенской средней школы имени Скипора. Бронзу завоевали ребята из дружины «Пламя» Русиновской средней школы. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу приемщиков-сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: К концу недели обстановка в атмосфере начнет меняться. В Беларусь станет пробиваться серия контрастных фронтов. Они принесут неустойчивую погоду, возрастет вероятность гроз, ливней и шквалистого ветра. К выходным ожидается похолодание. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12.

0: на Вичи ФМ.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Сегодня мы с вами говорим о счастье, о том же, как чувствовать радость в моменте, как не откладывать счастье на потом. И говорим с вами о том, что есть такой вот синдром отложенного счастья. Но как этот синдром отложенного счастья отличить от разумного движения к цели? Ну, вот на самом деле, преодолевать трудности сегодня, чтобы приблизиться к важной цели завтра, это же абсолютно нормально. Мы же все знаем, что, ну, к примеру, спортсмену может быть и не очень приятна боль в мышцах, но он продолжает тренироваться, чтобы показать хороший результат на соревнованиях. Выходит, выбирать вместо сиюминутных удовольствий цель, к которой нужно идти и идти долго, никакой не синдром, а разумная эффективная стратегия. И на самом деле, да, так и есть. Но вот сейчас расскажу, по каким признакам можно отличить здоровое долгосрочное планирование от того самого синдрома отложенного счастья. Ну, для начала, разумное движение к цели связано с удовольствием от процесса, друзья. Вот тот самый спортсмен может чувствовать эмоциональный подъем и удовлетворенность после каждого удачного забега. И даже после тренировки, когда вместе с усталостью приходит ощущение «Сегодня я молодец, мы с тренером отлично поработали». Человек же, который подвержен синдрому отложенного счастья, не дает себе права на радость до возникновения определенных обстоятельств. Ну, если в случае спортсмена, то до получения какой-нибудь там медали или кубка. Также достижение сложной цели требует ограничений, а не серьезных жертв. Да, учимся отличать конкретные ограничения от серьезных жертв. Как правило, эти ограничения временные и не касаются базовых ценностей. Ну, например, студент отводит вечерние часы учебе, а не развлечениям. Зато в выходные ходит на свидания, встречается с друзьями, если ему жизненно важны близкие отношения. А вот синдром отложенного счастья требует лишить себя даже необходимых вещей. Ну, например, бизнесмен может практически не видеть растущего сына или дочь, потому что появляется дома лишь поздно вечером, когда малыш уже спит. И со временем он может обнаружить, что практически не знаком с собственным ребенком, и тот общается с ним словно с чужаком. Вот это уже синдром отложенного счастья. Также при разумном движении к цели человек радуется не только серьезным успехам, но и мелочам. Что же это такое? Ну, к примеру, возьмем уже не спортсмена, не бизнесмена, а программиста, который стремится резко повысить уровень своего дохода и берет много сложных задач. Возможно, они заставляют его сидеть за ноутбуком часами, но если человек помнит, что жизнь – это не только работа, он может выделить время для других важных вещей. В будние дни с удовольствием устраивать себе перерывы, чтобы во время паузы, например, сварить вкусный кофе, обменяться парой мемов с другом, включить любимый трек и размяться. Такие небольшие радости могут повысить настроение и напомнить, что счастье иногда совсем рядом. Но если же вы в себе заметили синдром отложенного счастья, как от него избавиться? Для начала нужно определить свои базовые ценности и никогда не жертвовать ими. Ну, например, для вас очень важно постоянно быть на связи с друзьями и любимыми людьми, общаться с ними искренне и доверительно, поэтому постарайтесь найти возможность для таких контактов, даже если вы очень заняты. А еще уделяйте время приятным делам и хобби. Чтобы идти к сложным целям, необходимы силы и энергия. А приятные занятия и любимые увлечения могут подзарядить ваши эмоциональные аккумуляторы. Старайтесь каждый день находить хотя бы небольшие поводы для радости. Ну, например, оцените вкус еды, а не глотайте обед как можно быстрее, не отрываясь от смартфона, да? А взгляните на красивые облака за окном, послушайте, как весело смеются играющие во дворе дети. Словом, везде ищите приятные впечатления, которые помогут вам хотя бы на миг ощутить себя счастливым. Ну и, конечно, практикуйте благодарность. Попробуйте прямо сейчас назвать хотя бы одно или два события из тех, что неожиданно случились, например, вчера, и за которые вы от души сказали бы спасибо. Если замечать неожиданности и воспринимать их как небольшие подарки от жизни, можно почувствовать себя более счастливым. И это действительно звучит как самый настоящий рецепт. Конечно же, друзья, помните, способность наслаждаться жизнью прямо сейчас, без всяких предварительных условий, это навык, который можно развивать. Поэтому ищите свою радость в каждом дне и в каждом мгновении. Ну а мы приближаемся к завершению эфира. Да, 13:54 на студийных. Значит, пришло время прощаться. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
6: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. В Беларуси актуализирован гид по мерам господдержки бизнеса. В Барановичах стартовал проект Белорусского Красного Креста «Няня вместо мамы». Об этом и другом подробнее. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса, сообщили в Министерстве экономики. В документе в наглядной, лаконичной и доступной форме представлена информация обо всех существующих стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов. Преференциальные режимы, доступное финансирование, поддержка малого и среднего предпринимательства. Более 10 миллионов семей из Беларуси и России передали фонду Алексея Талая монеты, которые войдут в единый сплав памятника, установленного на Поклонной горе в столице Российской Федерации, сообщил исполнительный директор фонда Владимир Казбанов. Он отметил, что масштабный всенародный проект выходит на завершающий этап. Из сплава также будут созданы миниатюрные копии монумента, которые попадут в музей воинской славы Беларуси, России и дружественных стран по всему миру. Продолжаем выпуск. В Барановичах стартовал проект Белорусского Красного Креста «Няня вместо мамы». Председатель региональной организации Юлия Потапенко, сама мама троих детей, настроена на то, чтобы этот проект существовал на постоянной основе. Цель социальной инициативы – поддержать девочек и мальчиков, которые находятся в детской больнице и нуждаются в особом уходе. В качестве помощи можно предложить средства гигиены и развивающие игры. Также можно проявить и личное участие, обеспечить уход за малышами, поиграть с ними, проявив таким образом заботу и эмоциональную поддержку, отметила Юлия Потапенко.
2: Нянями социального проекта Белорусского Красного Креста являются девушки, женщины от 18 лет, которые готовы подарить частичку любви, заботы, материнства деткам, которые находятся в Баранской городской детской больнице. В первую очередь, чтобы стать няней, они проходят инструктаж волонтера, который проводит председатель Баранской организации Красного Креста. Также проходит обязательное обучение по первой помощи. В дальнейшем они получают направление на медицинскую комиссию. По итогу получают медицинскую выписку. И уже на основании этого они могут работать с детками и оказывать ту всевозможную помощь, заботу для детей, которые в этом нуждаются.
1: К другим новостям. Управление по образованию Барановичского горосполкома 11-13 мая проведет прямую телефонную линию по вопросам организации трудоустройства учащихся учреждений общего среднего образования в свободное от учебы время и в период летних каникул. Свои вопросы можно адресовать специалистам с 10 до 12 часов по телефону 64-75-41. Подобные мероприятия будут проводиться еженедельно по средам с июня по август. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения – 2 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефон 64-08-69. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Кирпич FM на 100.0.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-5 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси с 15 мая по 2 сентября пройдет масштабный проект «Спорт и двор». Журналист радио «Барановичи FM» в числе победителей творческого конкурса МВД. Об этом и другом подробней. Перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних, скорректировали в Беларуси. Теперь у учащихся профучилищ и колледжей появилось больше возможностей проявить себя. В частности, постановление разрешает управлять сельскохозяйственной техникой, не дожидаясь 18. Изменения коснулись и ряда других профессий. Для брошюровщиков, переплетчиков и слесарей повысили минимальный разряд со 2 до 3. Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, новации позволят ребятам раньше знакомиться с реальными условиями производства. В Беларуси с 15 мая стартует новый проект президентского спортивного клуба «Спорт и двор». Об этом сообщил председатель государственно-общественного объединения Дмитрий Лукашенко. Марафон пройдет по 2 сентября. Он разбит на несколько этапов. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте sportdvor.by, выбрать свою категорию и начать тренироваться. Всего за время конкурса активисты должны выполнить 8 заданий, снять их на видео и опубликовать в Instagram. Первая серия упражнений появится у присоединившихся уже 15 июня. Специальной подготовки не требуется. Помимо соревнований готовится много интересного. Рубрики от экспертов и амбассадоров, мастер-классы, интервью, розыгрыши и челленджи. Продолжаем выпуск. В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь подвели итоги ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности милицейского ведомства. Среди лидеров – заместитель директора радио «Барановичи FM» Дарья Данющенкова. Она удостоена диплома номинанта в категории «Проект года». На высоком уровне отмечена программа «Безопасный город». Награду вручил начальник управления идеологической работы МВД Антон Санкевич. Последний месяц весны насыщен знаковыми датами. Уже в ближайшие выходные в Беларуси отметят сразу два праздника – День Победы и День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В Барановичах готовят масштабную концертную программу. Мероприятия развернутся в центре города. Учитывая данный факт, скорректирована схема движения автобусов, которые пойдут в объезд с 14 часов 8 мая до 12 10 мая. Подробная карта следования общественного транспорта в указанный период опубликована на сайте baravtopark.by. Изменения коснулись 18 маршрутов, в том числе и самых загруженных – номер 6, 8, 12 и 16. Кроме того, по обходному пути поедут и автобусы пригородного назначения. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

Наше радио. Барановичи FM.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, 3 этаж.
3: «Ами». Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Уважаемые родители, вы...

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу.
2: Рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 6 мая, на календарной странице среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние жиры от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19, и станьте частью энергичной команды.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.
1: Brainstorm.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 6 мая в 2004 году, на телеканале NBC вышли заключительные эпизоды сериала, который признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Как вы думаете, о каком сериале идет речь? Вариант первый – «Офис», вариант второй – «Друзья», и вариант третий – «Клиника». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 6 мая в 2004 году, на телеканале NBC вышли заключительные эпизоды сериала, который признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Как называется этот сериал? Вариант первый – «Офис», вариант второй – «Друзья», и вариант третий – «Клиника». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».
8: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

А мы подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярный американский сериал, один из лучших комедийных сериалов в истории, последние эпизоды которого вышли на телеканале NBC именно в этот день, 6 мая 2004 года. Это сериал «Друзья», как многие из вас догадались. Американский ситком, повествующий о жизни шестерых друзей. Со временем сериал стал одним из наиболее знаменитых проектов 90-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе 6 премии Эмми и премию «Золотой глобус». Сериал был спродюсирован компанией Bright Kaufman Crane Productions совместно со студией Warner Brothers. Премьерные показы транслировались американским телеканалом NBC с 22 сентября 1994 по 6 мая 2004 года. Финальный эпизод сериала занял 4 место в рейтинге последних эпизодов телесериала. В премьерном эфире его видели 52,5 миллиона человек. Всего же было снято 10 сезонов, в общей сложности 236 эпизодов. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 0245. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Donner Room» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Donner Room» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. О государственной поддержке ветеранов рассказали в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси. Технопарки, строительство, благоустройство, праздники. В Барановичах состоялась пресс-конференция председателя горосполкома Максима Антонюка. Об этом и другом подробнее. С каждым годом события Великой Отечественной отдаляются во времени, но в Беларуси бережно хранят память о подвиге народа и поддерживают тех, кто стал свидетелем страшных лет. Одной из главных традиций Дня Победы являются государственные выплаты участникам боевых действий и пострадавшим от последствий войны. Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, система помощи работает не только в праздники. Особого внимания заслуживает проект «Территория комплексной заботы», который включает создание безопасных бытовых условий, ремонт жилья и благоустройство придомовой зоны. Только за первый квартал 2026-го на эти цели затрачено более 152 тысяч рублей. Замминистра заверила, местные органы власти знают каждого ветерана в лицо и держат на контроле все их потребности. Пресс-конференция председателя горосполкома Максима Антонюка состоялась в Барановичах. Крупные и эффективные проекты, благоустройство города и новые локации, строительство жилья и социальных объектов, подготовка к предстоящим государственным праздникам и как будем отмечать День города. Узнали в ходе диалога представители СМИ у главы города и об этом расскажем нашим слушателям и читателям. В отделе ЗАГС Барановичского горосполкома состоялась акция «Я и моя семья без сквернословия». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, который в Беларуси ежегодно отмечают 15 мая. В роли спикеров выступили настоятель храма святых жен Мироносец, протоиерей Константин Лешкевич, а также начальник отдела ЗАГС райисполкома Лариса Булыга. Участниками встречи стали студенты технологического колледжа Белкапсоюза. С учащимися говорили о том, как важно беречь чистоту не только в доме, но и в своей речи. Обозначенные тезисы подкрепляли реальными жизненными примерами. Прозвучали интересные факты. В частности, учеными доказано, что ненормативная грубая лексика воспринимается мозгом на ином эмоциональном уровне, нежели спокойная речь. Почему эта тема актуальна для молодежи и как правильно ее преподносить современному поколению, рассказала Лариса Булыга.
2: Разговаривать с ними в первую очередь, доносить какими-то примерами, хорошими, положительными, именно примерами. Подсовывать им какую-то литературу. Самим искать, помогать им. Мы взрослые, мы должны детям своим помогать. Не только подстелить соломку, но и предостеречь на самом деле. Как говорят, все идет от самих себя. Научиться воспитать сначала самого себя. Какая-то важная такая мысль, она значимая. Рано или поздно придет это и к нашим детям. Они должны пройти через многие стадии. Никуда мы от этого не денемся. Взрослым, конечно же, нужно терпение, понимание и направление. И, естественно, какой-то образцовый пример, хотя бы какой-то маломальский, чтобы даже дети видели, что и твои родители пытаются хотя бы маленькими шагами, но достигать каких-то важных этапов самосовершенствования.
1: Разговор не ограничился одной лишь темой. Настоятель храма святых жен Мироносец, протоиерей Константин Лешкевич, поделился секретом счастливой супружеской жизни.
3: Вас в браке никто счастливым не сделает. Только вы сами себя сделаете и сами сделаете свою семью. Потому что что в браке самое главное? Любовь. Да? А любовь, она жертвенная. Вы должны жить друг ради друга. Не для того, чтобы меня красивого или красивую обеспечивали всем. У каждого человека есть свои недостатки, каждый человек индивидуальность. И у каждого есть какие-то жизненные принципы. Уважение, взаимопонимание – это и есть любовь. Апостол Павел говорит, любовь, она долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не разрушается, не ищет своего и все переносит. Вот если вы это соблюдете, то точно доживете до 50 лет совместно в браке, до 60 лет и, может, даже до 65.
1: После беседы для гостей и участников провели экскурсию по ЗАГСу. Старший инспектор отдела Екатерина Артем показала приглашенным хрустальный зал для торжественных церемоний, комнаты регистрации брака, архив, где хранится документация, начиная с 1944 года, и другие помещения. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: К концу недели обстановка в атмосфере начнет меняться. В Беларусь станет пробиваться серия контрастных фронтов. Они принесут неустойчивую погоду. Возрастет вероятность гроз, ливней и шквалистого ветра. К выходным ожидается похолодание. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями, приятными, вкусными подарками. Но не только во втором часе программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками. Но сначала напомню о том, что сегодня 6 мая на календарной странице. Среда, Рита Ора открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит с Дженнифер Лопес. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов, в котором встречались лондонский Арсенал и мадридский Атлетико. Игра проходила на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу канониров. На 45-й минуте единственный гол в этой игре забил нападающий Арсенала Букайо Сака. Напомним, что первый матч между Атлетико и Арсеналом закончился в ничью со счетом 1-1. Таким образом, Арсенал по сумме двух матчей победил мадридский Атлетико в полуфинале Лиги Чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал турнира. Финал состоится в столице Венгрии 30 мая. Майклу Каррику будет предложена возможность стать главным тренером Манчестер Юнайтед на постоянной основе, информирует Guardian. Тренер пока не разговаривал с руководством клуба о своем будущем, однако источник утверждает, что спортивный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Амар Беррада находятся под впечатлением от проделанной Карриком работы. С момента назначения в январе команда под руководством Каррика выиграла 10 из 14 своих матчей в английской премьер-лиге и досрочно квалифицировалась в Лигу чемпионов. Боссы Ман Юнайтед также осведомлены о том, что Каррик имеет поддержку среди игроков команды, поэтому источник ожидает, что теперь, когда «Красные дьяволы» подтвердили свое возвращение в элитный европейский турнир, Майклу Каррику будет предложено заключить соглашение на постоянной основе. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте в ближайшее время проведет встречу с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, информирует «Иль Матино». Как информирует источник, Конте намерен покинуть команду по окончании сезона, если не будут приняты его условия, в частности, полное доверие главному тренеру в спортивной части работы. Конте не намерен идти на компромиссы, однако хочет остаться в «Неаполе». Руководство клуба, в свою очередь, планирует серьезно обновить состав. Кроме

того, Де Лаурентис ожидает, что клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона и преодолеет групповой этап. Напомним, Антонио Конте возглавил Наполи в 2024 году. За три тура до окончания нынешнего сезона серии А неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице с 70 очками.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» среда-четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного коллектива с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Давайте сегодня представим группу «Эспа». Это южнокорейская гёрл-группа, созданная в 2020 году компанией SM Entertainment. Она состоит из четырех участниц: Карины, Жизель, Винтер и Нинин. Они дебютировали 17 ноября 2020 года с песней «Black Mamba», а группа, в принципе, известна популяризацией концепции метавселенной и гиперпоп-музыки в кей-поп. «Эспа» признана одной из самых успешных южнокорейских женских групп как внутри страны, так и за рубежом. Их первое возвращение синглом «Next Level» в мае 2021 года имело широкий коммерческий успех, достигнув второго места в цифровом чарте «Circle» и чарте Кореи кей-поп «Горячая сотня». Группа получила множество наград, включая «Песню года» на премии «Korean Music Awards», также «Песню года» на премии Melon Music Awards. Также группа была награждена Тесаном, самой престижной наградой в Южной Корее. Сегодня вспомним этот трек «Возвращение», завтра уже поговорим про новый студийный альбом группы. Итак, «Эспа», сингл 2021 года «Next Level». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. В Беларуси актуализирован гид по мерам государственной поддержки бизнеса, сообщили в Министерстве экономики. В документе в наглядной, лаконичной и доступной форме представлена информация обо всех существующих стимулах для реализации инвесторами своих перспективных проектов. Преференциальные режимы, доступное финансирование, поддержка малого и среднего предпринимательства. Республиканская акция «Гонорусь родными символами» набирает обороты. Мероприятие, посвященное Дню государственного герба, государственного флага и государственного гимна, продлится до 10 мая. Вручение в эти дни билетов БРСМ – значимое молодежное событие, подчеркивающее преемственность поколений, гражданскую ответственность и осознанный выбор активной жизненной позиции, отметил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Повсеместно организованы массовые флешмобы, авто- и мотопробеги, маршруты которых выстраиваются через памятные исторические, культурные и современные объекты. Проводятся митинги, возложение цветов. Проходят историко-просветительские встречи в формате живого и интерактивного общения, фотоакции. Символы выступают важнейшим элементом национальной идентичности, показателем независимости и устойчивости государства. Уважение к ним является основой формирования ответственного общества и подготовки новых поколений, достойных граждан и патриотов своей страны, подчеркнул Владимир Павловский. В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь подвели итоги ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности милицейского ведомства. Среди лидеров – заместитель директора радио «Баранович ФМ» Дарья Данющенкова. Она удостоена диплома номинанта в категории «Проект года». На высоком уровне отмечена программа «Безопасный город». Награду вручил начальник управления идеологической работы МВД Антон Санкевич. Продолжаем выпуск. Последний месяц весны насыщен знаковыми датами. Уже в ближайшие выходные в Беларуси отметят сразу два праздника – День Победы и День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. В Барановичах готовят масштабную концертную программу. Мероприятия развернутся в центре города. Учитывая данный факт, скорректирована схема движения автобусов, которые пойдут в объезд с 14 часов 8 мая до 12 10 мая. Подробная карта следования общественного транспорта в указанный период опубликована на сайте baravtopark.by. Изменения коснулись 18 маршрутов, в том числе и самых загруженных – номер 6, 8, 12 и 16. Кроме того, по обходному пути поедут и автобусы пригородного назначения. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости минувшего дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый коммерчески успешный сингл дискографии южнокорейской девичьей группы Aespa, чтобы завтра поговорить про их новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру нового трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

вокзала и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и компас не

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный с переходом на юго-западный. 2-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром плюс 13-18 градусов. В течение дня 21-23